Jazz Orchester Vorarlberg. Британский поп-гигант Harry Styles наставит те за право завершену турнею «Together, Together». На жалост пресс-штация у Австрии наступит те к лету почито от 2 июля у Берлину, Паризу, Мадриду и Лондону. Американская глумица Анджелина Джоли планира привременно исцеление из Соединенных Американских держав. Покидупцу не наймладья дица двойки Нокс и Вивиен недавно настала 18 лет старой, сикани Холливуд-звезда у будучности пресс-фиксной базы отлазнити за дуже путування.